0: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.
1: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Челябинской области планируют усилить защиту собственников частных домов при реализации проектов комплексного развития территорий. По инициативе губернатора Алексея Текслера подготовлен законопроект, который сужает основания для включения домов в границы КРТ. Предлагается убрать избыточное требование о наличии подключения именно центральных коммунальных сетей, включать дома в границы КРТ только при отсутствии сразу двух и более систем. Владельцев жилья хотят оградить от необоснованного сноса. Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Магнитогорске организаторы трех участников преступной группы, которые продавали пароли для входа в соцсети и мессенджеры. Такие данные могли использовать для мошенничества, вербовки и ложных угроз. При обысках изъяли около 300 сим-карт, телефоны, ноутбуки и видеосвязь. Возбуждено уголовное дело. Воспитанник челябинского трактора Максим Шабанов может вернуться в родную команду уже этим летом. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» не стал предлагать заключить новый контракт российскому форварду. С 1 июля Шабанов получит статус ограниченно свободного агента и сможет рассматривать варианты продолжения карьеры. До переезда за океан форвард на протяжении 4 лет выступал за трактор, став одним из лидеров команды. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснением, ожидается слабый дождь, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 24 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: write your name.
1: Реклама на Радио 100.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Кавервиль. Кавервиль. На радио 100. She's laughing with another boy.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: 9 и 10 июля Челябинск вновь наполнится звуками высокой музыки. Фестиваль «Курчатов-фест» соберет поклонников классики в столице Южного Урала. Проект, стартовавший в 2023 году, уже стал доброй традицией и настоящей визитной карточкой региона. В этом году «Курчатов-фест» пройдет под эгидой культурной столицы 2027, что придает ему особое значение и открывает новые горизонты для его дальнейшего развития. В течение 2 дней зрителей ждут выступления ярчайших звезд музыкальной и театральной сцены. Гостями фестиваля станут Евгений Миронов и Александр Урсуляк, Ольга Перетядько и Иван Гангазов. Фестиваль доказывает, классика не стареет, она звучит современно и объединяет поколения. Приходите слушать, вдохновляться и чувствовать.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. На Южном ралли дан старт новому просветительскому проекту. В рамках второго кубка полпреда президента в УРФО для защитников Отечества открылась дискуссионная площадка, где молодежь сможет в неформальной обстановке общаться с легендами отечественного спорта. Первую такую встречу посетили полпред Артем Жога, губернатор Алексей Текслер и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Артем Жога отметил, что кубок полпреда продолжит развиваться как в плане добавления новых дисциплин, так и роста числа участников. Алексей Текслер подчеркнул, что соревнования важны. Элемент адаптации ветеранов боевых действий к мирной жизни. Но у турнира есть и другая миссия – просветительская и воспитательная. В Челябинске с 3 июля начнет работу ночной автобусный маршрут 64Н. Он свяжет центр города с северо-западом, сообщает пресс-служба организатора перевозок. Автобусы большого класса проследуют от театра оперы и балета до автобусного парка. Маршрут будет действовать до 20 сентября в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Интервал движение 1 час. В Аргаяшском округе состоится 70-й областной Сабантуй. Масштабный юбилейный праздник пройдет 4 июля возле деревни Норкино. В год единства народов России организаторы подготовили многочисленные тематические и зрелищные площадки. На ярмарке в городке Юрт можно будет приобрести у мастеров уникальные изделия ручной работы, национальные костюмы, яркие традиционные элементы и украшения. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением. Ожидается слабый дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 24 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В этом году уникальный творческий проект «Курчатов-фест» вновь соберет поклонников классической музыки. 9 июля на сцене фестиваля состоится долгожданная премьера музыкально-литературной композиции «Сон в летнюю ночь», созданной по мотивам знаменитой комедии Уильяма Шекспира. Режиссер проекта Марина Брусникина. В главных ролях блистательные звезды российской сцены Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Полноценным участником театрально-концертного действа будет Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Алексея Рубина. Музыканты исполнят произведения немецкого композитора Феликса Мендельсона. Станьте свидетелем рождения шекспировской магии на сцене. Приходите на Курчатов-фест 9 июля.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Анастейша выпустила первый сингл из симфонического альбома, и Supergirl провалилась в прокате и может принести Warner Brothers более 100 миллионов убытков. Певица Анастейша анонсировала выход своего нового альбома «Symphonic Revolution». Его релиз состоится в ноябре. Этот альбом – дань уважения некоторым из моих любимых песен, переосмысленных, захватывающий дух мощью целого оркестра, рассказала певица в социальных сетях. Услышать эти треки в совершенно новом звучании – незабываемый опыт, и я с нетерпением жду возможности поделиться им с вами. В качестве первого сингла Анастейша представила «Left Outside Alone» – симфоническую версию, релиз которого состоялся на всех цифровых платформах, включая Яндекс.Музыку. Это новая версия ее хита из альбома 2004 года «Анастейша». Композиция несколько недель занимала первые строчки чартов по всему миру, в том числе в России.
0: Exclusive News.
1: Supergirl может стать крупным кассовым провалом для Warner Brothers и DC Studios. За первый уикенд лента собрала 62,5 миллиона долларов по всему миру, из них 37 миллионов в Северной Америке, об этом сообщает Variety. На производство фильма студия потратила около 170 миллионов долларов, еще примерно 120 ушло на маркетинг. По оценкам аналитиков, чтобы выйти в ноль, Supergirl нужно заработать не менее 300-375 миллионов долларов. Сейчас же эксперты прогнозируют итоговые мировые сборы на уровне 200-210 миллионов долларов. В таком случае убытки Warner Brothers смогут составить от 80 до 120 миллионов. По мнению аналитика Exhibition Relations Джеффа Бока, проблема не только в качестве фильма, но и в самой героине. Супергерл никогда не была персонажем, способным вытянуть на себе блокбастер, отметил он. Аналитики не считают, что зрители полностью потеряли интерес к супергероям. По их мнению, аудитория просто стала гораздо избирательнее. Большие персонажи вроде Бэтмена, Человека-паука или Мстителей, по-прежнему способны собирать огромную кассу, тогда как фильмы о менее известных героях все чаще терпят неудачу.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Новый день, новая музыка на Радио 100.
1: I mean, maybe tomorrow. Продолжаем знакомство с альбомом Эмина «Maybe Tomorrow». Вот как сам музыкант описывает свою новую пластинку. В этот альбом вошли одни из моих самых любимых песен, и мне невероятно повезло исполнить некоторые из них вместе с такими известными музыкантами. Я очень рад, что у нас с Дэвидом Фостером получилось записать и выпустить этот альбом. Каждая песня будет хранить особые воспоминания, которые останутся со мной на всю жизнь. Одна из композиций альбома «Home» — это песня канадского исполнителя Майкла Бубле, душевная баллада о тоске по дому и любимому человеку. Лирический герой, путешествующий по миру, испытывает чувство одиночества и оторванности, несмотря на внешнюю роскошь и гламур. Он описывает свои дни, похожие один на другой, проведенные в красивых городах, таких как Париж и Рим, но ничто не может заменить ему тепло и уют дома, где его ждет любимая. I mean, maybe tomorrow.

0: «Юкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: «О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf».
0: «Юкс-тайм».

For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. МВД России запустило информационный сервис «Цифровой профиль иностранного гражданина». По словам представителя ведомства Ирины Волк, система объединит все данные о мигрантах, сведения о работе, образовании, страховке, имуществе, а также о правонарушениях и запретах на въезд. Новый ресурс позволит государству эффективнее управлять миграционными процессами и оперативно оценивать ситуацию в этой сфере. В НАСА заявили о неготовности США к пилотируемой миссии на Луну и строительству там базы. Глава профильной программы Карлос Гарсия Галан пояснил, что текущих знаний о спутнике, включая его Южный полюс, недостаточно для обеспечения безопасности астронавтов. Чтобы подготовиться к высадке, ведомство планирует серию беспилотных миссий для разведки ресурсов, изучения условий и размещения необходимого оборудования в опасных районах. МВД России начало тестирование программ нейросетей для распознавания дипфейков на фоне резкого роста киберпреступности. В 2026 году эта угроза стала одной из самых опасных. Активность мошенников выросла в 26 раз, а ущерб за первые 5 месяцев года превысил 2 миллиарда рублей. Одной из самых популярных схем стал фейковый босс, когда злоумышленники имитируют голос или видеоряд руководителя для обмана сотрудников. При этом стоимость создания одного дипфейка составляет всего около 50 рублей. Визовый центр Франции в Москве с 15 июля прекращает прием документов по доверенности. Теперь подача должна быть личной. Использовать посредников нельзя. Исключение составляют только близкие родственники при подтверждении родства и наличии биометрии в системе. Туроператоры рекомендуют закладывать на получение визы не менее месяца, а в некоторых случаях до полутора месяцев. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Возможен кратковременный дождь. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: 10 июля площадь у памятника Курчатову вновь наполнится звуками высокой музыки. «Курчатов-фест» ждет поклонников оперного искусства. На сцену выйдут звезды мировой оперы. Прима Ольга Перетятько и тенор Иван Гангазов, чьи голоса звучат на лучших сценах мира. Аккомпанировать им будет Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением маэстро Алексея Рубина. В программе арии и дуэты из бессмертных опер «Кармен», «Турандот», «Богема», «Риголетто» и другие шедевры, где каждый аккорд пронизывает душу. Голоса солистов и мощь оркестра создадут магию, которая останется в памяти надолго. Приходите 10 июля, чтобы стать частью этого грандиозного музыкального действа под открытым небом.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100. Красивое начало дня.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Аарон Тейлор-Джонсон и Уильям Дефо появились в первом трейлере фильма «Оборотень» Роберта Эггерса и стали известны новые подробности о предстоящей свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. Focus Features представила первый трейлер готического хоррора «Оборотень» или «Вервольф» Роберта Эггерса. Фильм выйдет в мировой прокат 25 декабря. Действие разворачивается в Англии 13 века. Проект будет включать ритуальные элементы. В фильм также войдут диалоги на древнеанглийском языке. Это уже стало отличительной чертой Эггерса, который в своих работах стремится к исторической точности. Главные роли исполнили Аарон Тейлор-Джонсон, Лили Роуз Депп, Уильям Дефо и Ральф Айнессон. Все они уже ранее работали с режиссером. Этот фильм о средневековом оборотне, и это самая мрачная вещь, которую я когда-либо писал, несомненно, сказал ранее режиссер. Один из звукорежиссеров в социальных сетях писал, что после прочтения текста ему потребовались объятия. Съемки длились 77 дней и завершились в январе.
0: Exclusive News.
1: Долгожданная свадьба поп-звезды Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси пройдет уже в июле. Газета «Нью-Йорк Таймс» выяснила, что основное торжество состоится в легендарном спортивном комплексе Madison Square Garden, который находится в центре Манхэттена в Нью-Йорке. Пара получила разрешение от городских властей. Празднование продлится несколько дней. По данным источников издания, начнется оно 2 июля. Тогда соберется примерно 100 человек из ближайшего окружения, а на следующий день, 3 июля, около 1000 гостей придут на пышное торжество, на котором ожидаются выступления. По неподтвержденным данным, Свифт пригласила таких звезд, как Зои Кравиц, Эда Ширена, Сьюки Уотерхаус, Селена Гомес и других. Друг футболиста Джош Киттл в интервью Экстра ТВ заявил, что пара попросила гостей не приносить подарки, однако он все же собирается подарить Келси старинную монету. По неподтвержденным данным, The Sun на свадьбу привлекут сотни охранников, также будут приняты меры по закрытию воздушного пространства.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Summertime на радіо 100.
1: Ó, doce irmã, o que é que você quer mais?

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить с вами о том, что делать с люстрами в современном интерьере. Раньше люстры использовались в интерьерах, символизируя роскошь. Она висела, как правило, в центре пространства, показывая высоту потолков. Но большинство квартир и домов в современном мире имеют не самые высокие потолки. Люстра под потолком, как правило, небольшого размера, усугубляет пропорции и дает неуютное освещение. Именно поэтому в большинстве случаев мы сейчас видим встроенный свет. Но если все-таки мы любим люстры, что же с ними делать в таких пространствах? Вот несколько прекрасных возможностей, когда мы можем повесить люстру, не испортив интерьер. Первое. Повесить люстру над столом, при этом опустить нижний край достаточно низко. 1,40 м или 1,60 м от пола. Это выглядит очень эффектно и дает ощущение более высоких потолков. При этом низко висящая люстра не слепит сидящему за столом и заливает светом всю столешницу. Второе место, где мы можем позволить себе люстру, это изножье кровати. Пространство, в котором мы никогда не ходим, и поэтому оно дает возможность повесить люстру достаточно низко. Светильник в этом месте будет смотреться уютно и красиво. Важно отметить, что когда монтируют светильники, мебель еще не стоит. И всегда кажется, что люстра висит слишком низко, из-за того, что пространство пустое. Но поверьте, в финальной версии это будет смотреться потрясающе. Третий вариант, где мы можем использовать такой светильник – прихожая или санузел. Очень эффектно выглядит небольшая люстра в таких помещениях. А вот в пространстве гостиной при низком потолке я бы не стала вешать люстру вообще, по центру ни в коем случае. Поэтому важно найти те зоны, в которых можно опустить подвесные светильники и люстры ниже. Но если у вас высокие потолки, вешайте люстры смело, где хотите. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинском СНТ «Дружба» произошел крупный пожар. Сегодня ночью погибло 3 человека. Огонь охватил частный дом и постройки на площади 36 квадратных метров, что привело к обрушению кровли. На месте работали 12 спасателей и 3 единицы техники. Личности погибшего мужчины и двух женщин, а также причины возгорания устанавливаются. В МЧС отметили, что дом не был оборудован пожарным извещателем. В преддверии своего 90-летия Челябинская филармония официально стала академической. Губернатор Алексей Текстер закрепил этот статус, отметив лидирующую роль площадки в жизни Южного Урала. Юбилейная программа подчеркнет новый уровень учреждения. Зрители ждут концерты мировых звезд и масштабные фестивали, которые станут частью подготовки города к статусу культурной столицы 2027 года. 1 июля в Челябинской области отмечают День ветеранов боевых действий. Губернатор Алексей Текслер поблагодарил защитников Отечества и участников СВО за мужество, подчеркнув, что их подвиги – это важная часть истории страны. Глава региона отметил, что приоритетом остается помощь семьям бойцов и воспитание молодежи на их примере. Сегодня в области действует около 30 мер поддержки ветеранов, включая выплаты и реабилитацию, а за каждым обратившимся закреплен персональный куратор. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Возможен кратковременный дождь. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Государственный симфонический оркестр Челябинской области – главный музыкальный бренд и гордость Южного Урала, созданный в 2019 году по инициативе губернатора Челябинской области при поддержке Дениса Мацуева. С первого сезона он зазвучал на лучших сценах страны, а зарубежные гастроли подтверждают его мировой уровень. Благодаря безупречному звучанию, ансамблевой слаженности и разнообразию репертуара оркестр занимает особое место в культурной жизни Южного Урала. Участвует в престижных международных проектах и сотрудничает с ведущими исполнителями мирового уровня. Именно этот оркестр – сердце фестиваля «Курчатов-фест», который пройдет 9 и 10 июля на площади у памятника Курчатову. Под управлением Алексея Рубина он подарит зрителям магию оперных шедевров и симфонических полотен, создавая живую ткань вечера. Приходите слушать звук. Это наша история, наша гордость, наш голос.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100. Комфортно с утра до вечера.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт. Мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Анастейша выпустила первый сингл из симфонического альбома, и Supergirl провалилась в прокате и может принести Warner Brothers более 100 миллионов убытков. Певица Анастейша анонсировала выход своего нового альбома «Symphonic Revolution». Его релиз состоится в ноябре. Этот альбом – дань уважения некоторым из моих любимых песен, переосмысленных с захватывающей дух мощью целого оркестра, рассказала певица в социальных сетях. Услышать эти треки в совершенно новом звучании – незабываемый опыт. И я с нетерпением жду возможности поделиться им с вами. В качестве первого сингла Анастейша представила «Left Outside Alone» – симфоническую версию, релиз которого состоялся на всех цифровых платформах, включая Яндекс.Музыку. Это новая версия ее хита из альбома 2004 года «Анастейша». Композиция несколько недель занимала первые строчки чартов по всему миру, в том числе в России.
0: Exclusive News.
1: Supergirl может стать крупным кассовым провалом для Warner Brothers и DC Studios. За первый уикенд лента собрала 62,5 миллиона долларов по всему миру, из них 37 миллионов в Северной Америке, об этом сообщает Variety. На производство фильма студия потратила около 170 миллионов долларов, еще примерно 120 ушло на маркетинг. По оценкам аналитиков, чтобы выйти в ноль, Supergirl нужно заработать не менее 300-375 миллионов долларов. Сейчас же эксперты прогнозируют итоговые мировые сборы на уровне 200-210 миллионов долларов. В таком случае убытки Warner Brothers смогут составить от 80 до 120 миллионов. По мнению аналитика Exhibition Relations Джеффа Бока, проблема не только в качестве фильма, но и в самой героине. Supergirl никогда не была персонажем, способным вытянуть на себе блокбастер, отметил он. Аналитики не считают, что зрители полностью потеряли интерес к супергероям. По их мнению, аудитория просто стала гораздо избирательнее. Большие персонажи вроде Бэтмена, Человека-паука или Мстителей, по-прежнему способны собирать огромную кассу, тогда как фильмы о менее известных героях все чаще терпят неудачу.
0: Exclusive News на Радио 100. Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Новый день, новая музыка на Радио 100.
1: Maybe tomorrow. Всю неделю на Радио 100 звучит новый альбом Эмина «Maybe Tomorrow». Одноименную песню записала рок-группа Stereophonics в 2003 году для своего альбома «You Gotta Go There to Come Back». Композиция звучала в фильме «Одержимость» 2004 года, а также исполнялась во время титров в конце фильма «Крушение» того же года, который получил премию «Оскар». Песня рассказывает о человеке, который переживает нелегкий период в жизни, а повторяющаяся фраза «Так может быть завтра, я найду путь домой» выражает надежду на лучшее будущее. Путь домой – это метафора нахождения своего места в жизни, достижения внутреннего покоя и гармонии. И прямо сейчас композиция «Maybe Tomorrow» прозвучит в исполнении Эмина. Эмин, «Maybe Tomorrow».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Россия планирует на регулярной основе отправлять волонтеров в международные гуманитарные миссии. Как сообщают «Известия», эта инициатива станет частью госполитики по продвижению мягкой силы и войдет в новый план развития волонтерства. При этом из финальной версии могут исключить ряд льгот, таких как оплачиваемый выходной за добровольческую деятельность. Россия почти вдвое сократила импорт помидоров из Турции. Поставки в мае снизились до 1 миллиона 200 тысяч долларов. По данным турецкой статслужбы, в апреле они составили 2 миллиона долларов. Помимо этого, уже второй месяц подряд Россия не покупала у Турции огурцы. В последний раз поставки были зафиксированы в марте. Их сумма составила 418 тысяч долларов. Российские птицеводы сокращают производство курицы из-за резкого падения рентабельности, сообщают «Известия». Основными причинами стали рост затрат на корма, топливо, логистику, а также вспышки птичьего гриппа на юге страны. Несмотря на это, в Минсельхозе заявляют, что объемов продукции достаточно для покрытия внутренних нужд, а рост розничных цен на курятину остается существенно ниже уровня инфляции. В 2026 году зафиксирован резкий рост числа высокобальников на ЕГЭ. По данным Минпросвещения и подсчетам ТАСС, количество 100-бальников выросло почти на 2000, а число набравших 200 и 300 баллов увеличилось в разы. Рекордные 400 баллов получили 8 выпускников, а одна ученица набрала 500 баллов. Окончательные итоги подведут в середине июля после завершения резервных дней и пересдач. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Возможен кратковременный дождь. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Аарон Тейлор-Джонсон и Уильям Дефо появились в первом трейлере фильма «Оборотень» Роберта Эггерса и стали известны новые подробности о предстоящей свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. Focus Features представила первый трейлер готического хоррора «Оборотень» или «Вервольф» Роберта Эггерса. Фильм выйдет в мировой прокат 25 декабря. Действие разворачивается в Англии 13 века. Проект будет включать ритуальные элементы. В фильм также войдут диалоги на древнеанглийском языке. Это уже стало отличительной чертой Эггерса, который в своих работах стремится к исторической точности. Главные роли исполнили Аарон Тейлор-Джонсон, Лили Роуз Депп, Уильям Дефо и Ральф Айнессон. Все они уже ранее работали с режиссером. Этот фильм о средневековом оборотне, и это самая мрачная вещь, которую я когда-либо писал, несомненно, сказал ранее режиссер. Один из звукорежиссеров в социальных сетях писал, что после прочтения текста ему потребовались объятия. Съемки длились 77 дней и завершились в январе.
0: Exclusive News.
1: Долгожданная свадьба поп-звезды Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси пройдет уже в июле. Газета «Нью-Йорк Таймс» выяснила, что основное торжество состоится в легендарном спортивном комплексе Madison Square Garden, который находится в центре Манхэттена в Нью-Йорке. Пара получила разрешение от городских властей. Празднование продлится несколько дней. По данным источников издания, начнется оно 2 июля. Тогда соберется примерно 100 человек из ближайшего окружения, а на следующий день, 3 июля, около 1000 гостей придут на пышное торжество, на котором ожидаются выступления. По неподтвержденным данным, Свифт пригласила таких звезд, как Зои Кравиц, Эда Ширена, Сьюки Уотерхаус, Селена Гомес и других. Друг футболиста Джош Киттл в интервью Extra TV заявил, что пара попросила гостей не приносить подарки, однако он все же собирается подарить Келси старинную монету. По неподтвержденным данным, The Sun на свадьбу привлекут сотни охранников, также будут приняты меры по закрытию воздушного пространства.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В рамках фестиваля классической музыки «Курчатов Фест» вновь заработает «Курчатов Лаб» – лаборатория, где музыка становится экспериментом, а наука обретает голос. В этом году проект меняет фокус. Если в прошлом году композиторы создавали партитуры на стыке звука и знания, то теперь молодые дирижеры со всей страны окажутся за пультом лицом к лицу с оркестром. Интерактивные открытые репетиции превратят зрителей в соучастников творческого процесса. Вы увидите, как рождается музыка 21 века от первой идеи до живого звучания. Это шанс оказаться внутри оркестра и почувствовать, как рождается магия современной академической музыки. С 14 по 17 сентября приходите слушать, смотреть и удивляться. Будет интеллектуально, дерзко и по-новому.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». Там, где живет музыка.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В металлургическом районе Челябинска появится сквер космонавта Юрия Шефера. Зона отдыха, расположенная в поселке Аэропорт, получила имя прославленного летчика-испытателя, героя Российской Федерации. Юрий Шефер родился в Челябинске в 1947 году, освоил более 60 типов самолетов и установил 18 мировых рекордов. Он был кандидатом в космонавты-испытатели и долгие годы работал в летно-исследовательском институте. Депутаты городской думы единогласно поддержали инициативу по присвоению скверу имени легендарного авиатора. В Челябинске вчера разыграли первые награды второго Кубка полпреда президента ВУРФО для защитников Отечества. В соревнованиях по стрельбе и шахматам спортсмены Челябинской области завоевали 3 медали – 2 серебра и 1 бронзу. Успешно стартовала и команда по мини-футболу, заняв лидирующую позицию в своей группе. Сегодня, 1 июля, турнир продолжается финалами в мини-футболе и волейболе в сидячем положении, а также турнирами по настольному теннису и парабоксу. Напомню, что Кубок принимает около 300 ветеранов боевых действий из 6 регионов Урала. Клон знаменитого сталинградского тополя Победы успешно прижился в Челябинском дендропарке. О хорошем состоянии саженца сегодня отчитались в Главном управлении лесами области. Дерево, высаженное на земле Танкограда в мае прошлого года, уже выросло до 74 сантиметров. Этот проект по высадке точных копий ленинградского сталинградского дерева объединил уже 52 региона страны. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением, ожидается дождь и гроза. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Анастейша выпустила первый сингл из симфонического альбома, и Supergirl провалилась в прокате и может принести Warner Brothers более 100 миллионов убытков. Певица Анастейша анонсировала выход своего нового альбома «Symphonic Revolution». Его релиз состоится в ноябре. «Этот альбом – дань уважения некоторым из моих любимых песен, переосмысленных, захватывающий дух мощью целого оркестра», – рассказала певица в социальных сетях. «Услышать эти треки в совершенно новом звучании – незабываемый опыт, и я с нетерпением жду возможности поделиться им с вами». В качестве первого сингла Анастейша представила «Left Outside Alone» – симфоническую версию, релиз которого состоялся на всех цифровых платформах, включая Яндекс.Музыку. Это новая версия ее хита из альбома 2004 года «Анастейша». Композиция несколько недель занимала первые строчки чартов по всему миру, в том числе в России.
0: Exclusive News.
1: Supergirl может стать крупным кассовым провалом для Warner Brothers и DC Studios. За первый уикенд лента собрала 62,5 миллиона долларов по всему миру, из них 37 миллионов в Северной Америке, об этом сообщает Variety. На производство фильма студия потратила около 170

0: 200 миллионов долларов, еще примерно 120 ушло на маркетинг. По оценкам аналитиков, чтобы выйти в ноль, Supergirl нужно заработать не менее 300-375 миллионов долларов. Сейчас же эксперты прогнозируют итоговые мировые сборы на уровне 200-210 миллионов долларов. В таком случае убытки Warner Bros. Смогут составить от 80 до 120 миллионов. По мнению аналитика Exhibition Relations Джеффа Бока, проблема не только в качестве фильма, но и в самой героине. Супергерл никогда не была персонажем, способным вытянуть на себе блокбастер, отметил он. Аналитики не считают, что зрители полностью потеряли интерес к супергероям. По их мнению, аудитория просто стала гораздо избирательнее. Большие персонажи, вроде Бэтмена, Человека-паука или Мстителей, по-прежнему способны собирать огромную кассу, тогда как фильмы о менее известных героях все чаще терпят неудачу.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: 9 и 10 июля Челябинск вновь наполнится звуками высокой музыки. Фестиваль «Курчатов-фест» соберет поклонников классики в столице Южного Урала. Проект, стартовавший в 2023 году, уже стал доброй традицией и настоящей визитной карточкой региона. В этом году «Курчатов-фест» пройдет под эгидой культурной столицы 2027, что придает ему особое значение и открывает новые горизонты для его дальнейшего развития. В течение 2 дней зрителей ждут выступления ярчайших звезд музыкальной и театральной сцены. Гостями фестиваля станут Евгений Миронов и Александр Урсуляк, Ольга Перетядько и Иван Гангазов. Фестиваль доказывает, классика не стареет, она звучит современно и объединяет поколения. Приходите слушать, вдохновляться и чувствовать.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» — 100 FM.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Свердловскую область накрыл паводок. Из-за обильных ливней, прошедших в понедельник, под водой оказались более 290 домов и почти 4000 садовых участков. Спасатели МЧС уже эвакуировали свыше 150 жителей, в том числе 6 детей. В пунктах временного размещения находится 9 человек, остальные переехали к знакомым. Профильные службы работают над ликвидацией последствий стихии. МВД России рассказала о новых двухэтапных мошеннических схемах обмана. Первый этап заключается в бытовом звонке с просьбой продиктовать код из СМС, цель которого – вызвать тревогу у жертвы. На втором этапе мошенники, представляясь силовиками или сотрудниками службы безопасности, сообщают, что предыдущий звонок был обманом и пугают угрозой лишиться денег или личных данных, ссылаясь на переданный ранее код. Сила схемы в точно выстроенной эмоциональной ловушке. Будьте бдительны. Испанская школьница Люсия из города Овьедо получила фотографию с автографом Владимира Путина. Поводом стало трогательное письмо, которое девочка передала российскому лидеру еще летом прошлого года. Посол Юрий Клименко организовал встречу с семьей школьницы, где и вручил подарок от президента. На фото в рамке запечатлен глава государства, снимок украшен лентами в цветах российского флага и георгиевской ленточкой. Сама Люсия рассказала журналистам, что с детства мечтает о личной встрече с президентом России, так как искренне любит нашу страну. Самой безопасной уличной едой в жару назвали обычный хот-дог сегодня в эфире столичной радиостанции «Говорит Москва». Шеф-повар и историк кулинарии Антон Прокофьев пояснил, что в недорогих сосисках и фабричных соусах содержится много консервантов и стабилизаторов, которые просто не позволяют продукту испортиться на солнце. По мнению эксперта, именно поэтому хот-доги на заправках остаются самым безопасным выбором для туристов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением, ожидается дождь и гроза. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В этом году уникальный творческий проект «Курчатов Фест» вновь соберет поклонников классической музыки. 9 июля на сцене фестиваля состоится долгожданная премьера музыкально-литературной композиции «Сон в летнюю ночь», созданной по мотивам знаменитой комедии Уильяма Шекспира. Режиссер проекта Марина Брусникина. В главных ролях блистательные звезды российской сцены Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Полноценным участником театрально-концертного действа будет Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Алексея Рубина. Музыканты исполнят произведения немецкого композитора Феликса Мендельсона. Станьте свидетелем рождения шекспировской магии на сцене. Приходите на Курчатов Фест 9 июля.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – комфортно с утра до вечера.

Марсела Мангабейра, Let It Be на Радио Стул. В Челябинске 13 часов и 17 минут. У микрофона я, Оля Деева. Ну что, друзья, поздравляю вас с началом июля. Первое число сегодня на календаре, экватор недели. Как у вас сегодня настроение? Как дела? Надеюсь, что все хорошо, все идет своим чередом. Настроение на высоте, погода радует. А музыка, которая звучит на радио 100, еще больше. Будем слушать в мировом бестселлере Тома Джонса «She's a Lady», а прямо сейчас Майли Сайрус.

0: Seal Kiss from Rose на радио Стом. Челябинске 13:35. Ну что, друзья, сегодня среда. У нас в эфир выходит новый выпуск рубрики «Дому хорошо». И всю эту неделю мы посвятим люстрам. Дизайнер Марина Кутепова поделится секретами о том, как нужно правильно располагать люстры в пространстве. Оказывается, всем нам привычный способ, когда висит одна люстра посредине комнаты, уже не используется. А как нужно, услышите через несколько минут. Из музыки скоро у нас будет дуэт с красивой композицией Music to Set Without You, исполнит ее Кайли Минок и Джек Сваретти. А в рубрике Summertime Майкл Фрэнкс One Day in Saint-Tropez.
1: Summertime на радио 100.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить с вами о том, что делать с люстрами в современном интерьере. Раньше люстры использовались в интерьерах, символизируя роскошь. Она висела, как правило, в центре пространства, показывая высоту потолков. Но большинство квартир и домов в современном мире имеют не самые высокие потолки. Люстра под потолком, как правило, небольшого размера, усугубляет пропорции и дает неуютное освещение. Именно поэтому в большинстве случаев мы сейчас видим встроенный свет. Но если все-таки мы любим люстры, что же с ними делать в таких пространствах? Вот несколько прекрасных возможностей, когда мы можем повесить люстру, не испортив интерьер. Первое. Повесить люстру над столом, при этом опустить нижний край достаточно низко. 1,40 м или 1,60 м от пола. Это выглядит очень эффектно и дает ощущение более высоких потолков. При этом низко висящая люстра не слепит сидящему за столом и заливает светом всю столешницу. Второе место, где мы можем позволить себе люстру, это изножье кровати. Пространство, в котором мы никогда не ходим, и поэтому оно дает возможность повесить люстру достаточно низко. Светильник в этом месте будет смотреться уютно и красиво. Важно отметить, что когда монтируют светильники, мебель еще не стоит. И всегда кажется, что люстра висит слишком низко, из-за того, что пространство пустое. Но поверьте, в финальной версии это будет смотреться потрясающе. Третий вариант, где мы можем использовать такой светильник – прихожая или санузел. Очень эффектно выглядит небольшая люстра в таких помещениях. А вот в пространстве гостиной при низком потолке я бы не стала вешать люстру вообще, по центру ни в коем случае. Поэтому важно найти те зоны, в которых можно опустить подвесные светильники и люстры ниже. Но если у вас высокие потолки, вешайте люстры смело, где хотите. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Кору, The Meeting на Радио Стол. Почти 2 часа дня в Челябинске. В рубрике Lux Time сейчас Элли Бруно прозвучит с композицией Fresh. А следующий час начнем с новостей. В 14 часов узнаете о происходящем в регионе.
1: Lux Time на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинский пятиборец Иван Ульянов выиграл золото на всероссийских соревнованиях, которые накануне завершились в Нижнем Новгороде. Воспитанник спортивной школы «Рифей» набрал 1545 очков, опередив соперника из Нижегородской области на 15 баллов. Всего в турнире по современному пятиборью участвовали представители 6 регионов страны. В металлургическом районе Челябинска появится сквер космонавта Юрия Шефера. Зона отдыха, расположенная в поселке Аэропорт, получила имя прославленного летчика-испытателя, героя Российской Федерации. Юрий Шефер родился в Челябинске в 1947 году, освоил более 60 типов самолетов и установил 18 мировых рекордов. Он был кандидатом в космонавты-испытатели и долгие годы работал в летно-исследовательском институте. Депутаты городской думы единогласно поддержали инициативу по присвоению скверу имени легендарного авиатора. В преддверии своего 90-летия Челябинская филармония официально стала академической. Губернатор Алексей Текслер закрепил этот статус, отметив лидирующую роль площадки в жизни Южного Урала. Юбилейная программа подчеркнет новый уровень учреждения. Зрители ждут концерты мировых звезд и масштабные фестивали, которые станут частью подготовки города к статусу культурной столицы 2027 года. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением, ожидается дождь и гроза. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кэрол Джи и Шакира звучат на радио Стом. Челябинске 14 часов и 13 минут. Продолжаем нашу музыкальную среду. С вами в эфире я, Оля Деева. Ну что, друзья, немножечко музыкальных новостей. В продаже появилась кукла Барби от компании Mattel в виде Майли Сайрус. Выпустили ее сегодня, и стоит она около 5000 рублей или $60. Сама Сайрус в социальных сетях рассказала, что создание такой куклы было ее давней мечтой. Поэтому она принимала активное участие в разработке дизайна. Наряд Барби был вдохновлен образом звезды Ханны Монтаны из клипа «Golden Burning Sun». А вот что сказала сама Майли по поводу куклы. Держать в руках свою Барби – это особенный символический момент. Теперь у вас в руках есть небольшой кусочек меня. И я надеюсь, что каждый раз, когда вы будете брать ее в руки, она будет напоминать вам о том, как сильно я верю в вас и в ваши мечты. Будем ждать Майли Сайрус в нашем эфире. А пока услышим Queen «Love of My Life» в мировом бестселлере и в Кавервилле Ив Сент-Джонс прямо сейчас «Back to Black».
1: Кавервилл на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Лорд» с композицией «Royals» звучит на радио 100, Челябинске, 14:34. Ну что, друзья, сегодня весь день у нас в эфире выходит рубрика «Артефакты». Это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. В нем мы рассказываем вам о разных интересных мероприятиях. Сегодня речь пойдет о Курчатов-фесте, который уже не первый год проходит в Челябинске и наверняка многим полюбился. В этом году состоится он 9 и 10 июля. Звездными гостями станут Евгений Миронов и Александра Урсуляк. 9 июля на сцене фестиваля прозвучит «Сон в летнюю ночь» в исполнении Государственного симфонического оркестра Челябинской области, а 10 июля жителей и гостей города ждет оперный вечер мирового уровня. Все подробности в выпуске рубрики уже в этом часе услышите. Ну а сейчас музыка в рубрике «Summertime» Бебель Жильберта прозвучит.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Talking. Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: 10 июля площадь у памятника Курчатову вновь наполнится звуками высокой музыки. «Курчатов-фест» ждет поклонников оперного искусства. На сцену выйдут звезды мировой оперы. Прима Ольга Перетятько и тенор Иван Гангазов, чьи голоса звучат на лучших сценах мира. Аккомпанировать им будет Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением маэстро Алексея Рубина. В программе арии и дуэты из бессмертных опер «Кармен», «Турандот», «Богема», «Риголетто» и другие шедевры, где каждый аккорд пронизывает душу. Голоса солистов и мощь оркестра создадут магию, которая останется в памяти надолго. Приходите 10 июля, чтобы стать частью этого грандиозного музыкального действа под открытым небом.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100. 100 FM.

0: Грув Армада звучат на радио Стол. А мы завершаем очередной музыкальный час. В Челябинске почти 15:00. И в рубрике «Люкс Тайм» Фрэнк Синатра у нас «Change Partners». А сразу после новости о том, что происходит в мире, подготовил выпуск Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио Сто.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс Тайм»

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антон Образцов. Здравствуйте. Авиалесоохрана заявила о высоком риске лесных пожаров в 41 регионе России в июле. Из-за жаркой погоды и дефицита осадков возможно превышение уровня пожарной опасности в лесах и на других природных территориях. Так, на Дальнем Востоке в зону повышенного риска вошла большая часть территории Якутии. В летнее время росту числа пожаров способствует грозовая активность и нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах, также заявили в ведомстве. В Венесуэле небо окрасилось в красный цвет после землетрясения. Это произошло из-за того, что в атмосферу попали большие объемы пыли, песка и других микроскопических частиц, а через них проходят только световые волны, соответствующие красным и оранжевым оттенкам. В физике такой эффект называется Рейлеевским рассеянием. В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков. По последним данным властей, число погибших возросло до 1943 человек. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Выборы в новый парламент Казахстана, Курултай, пройдут 23 августа. Это следует из текста указа президента республики Касым-Жомарта Токаева. Курултай, высший представительный орган Казахстана, осуществляющий законодательную власть, будет избираться впервые. До этого действовал двухпалатный парламент, состоявший из мажилиса и сената, который прекратил полномочия с вступлением в силу 1 июля новой конституции. В России самозанятые смогут получить первые выплаты по больничным листам в августе. Программа добровольного страхования самозанятых стартовала в январе. Выплаты по больничному листу можно получить спустя 6 месяцев после внесения годового взноса либо непрерывного перечисления ежемесячных взносов. Размер выплат определяется выбранной страховой суммой – 35 тысяч или 50 тысяч рублей. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, порывы до 10 метров в секунду, температура воздуха ночью 12 градусов, тепла завтра днем плюс 23. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
2: Oh, Father, tell me.

0: Лалия, Live Tomorrow на радио 100 Челябинске, 15 часов и 15 минут. Ну что, друзья, в центре Челябинска опять заходили тучки. Давайте посмотрим прогноз погоды. Сегодня синоптики обещают нам дождь, причем может зарядить он до конца дня. Завтра и послезавтра тоже будет дождливо, возможно, гроза, но тепло сохраняется в Южноуральской столице вплоть до выходных, плюс 20. Вернемся к музыке. В мировом бестселлере Мэтт Монро будет звучать «Из России с любовью» «From Russia with Love», а в Кавервилле сейчас Йорк «Urban Love» с песней «Believe».
1: Кавервилль на радио 100.

Радио 100. Там, где живет музыка. I'm so tired.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Тони Брэкстон и Baby Face звучат на радио 100 Челябинске 15:42. 1 июля сегодня на календаре, друзья. И это день изобретения солнцезащитных очков. Начали их носить в далеком 17 веке. И сначала стекла очков покрывали цветной краской или лаком. Кроме того, северные народы использовали подобные очки и делали их из костей убитых животных или из дерева. Такие изделия были узкой и вытянутой формы, а надевали их в основном охотники, когда отправлялись за добычей на местность, где было много льда. Кроме того, китайские судьи часто надевали очки с покрытием из дымчатого кварца в суде на слушаниях делом, поскольку такие очки позволяли скрыть отношение государственного мужа к подсудимому. Ну а производить солнцезащитные очки начали во Франции в период правления Наполеона. Именно он заказал их для своей гвардии во время ведения военной кампании в Африке. Вот такая интересная история у солнечных очков. Не уверена, что они вам сегодня пригодятся. Скорее пригодится зонт, но все-таки лето на дворе, поэтому очки – это важная часть нашего гардероба по всему. А мы вернемся к музыке и услышим Alphaville с композицией Forever Young.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Государственный симфонический оркестр Челябинской области – главный музыкальный бренд и гордость Южного Урала, созданный в 2019 году по инициативе губернатора Челябинской области при поддержке Дениса Мацуева. С первого сезона он зазвучал на лучших сценах страны, а зарубежные гастроли подтверждают его мировой уровень. Благодаря безупречному звучанию, ансамблевой слаженности и разнообразию репертуара оркестр занимает особое место в культурной жизни Южного Урала. Участвует в престижных международных проектах и сотрудничает с ведущими исполнителями мирового уровня. Именно этот оркестр – сердце фестиваля «Курчатов-фест», который пройдет 9 и 10 июля на площади у памятника Курчатову. Под управлением Алексея Рубина он подарит зрителям магию оперных шедевров и симфонических полотен, создавая живую ткань вечера. Приходите слушать звук. Это наша история, наша гордость, наш голос.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100.

0: Жиро звучит на радио 100. Челябинске почти 16 часов. Далее рубрика «Люкс Тайм» в нашем эфире, а в ней Брэнда Бойкин «Don't take my love away».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В день ветеранов боевых действий губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил дипломы об окончании кадровой программы «Героя Южного Урала» 54 участникам, ветеранам специальной военной операции. Глава региона напомнил, что программа стартовала чуть больше года назад с серьезного конкурсного отбора. Ветераны прошли интенсивное обучение, стажировки, участвовали в командообразующих и культурных мероприятиях. Многие выпускники программы уже трудоустроены, работают в органах власти регионального и муниципального уровня, в учреждениях и организациях. Часть из них стали депутатами законодательного собрания и муниципальных представительных органов. Сквер в челябинском поселке «Аэропорт» назвали в честь космонавта Юрия Шефера. Имя зоне отдыха присвоили депутаты Гордумы на очередном заседании. Юрий Шефер родился в Челябинске в 1947 году, окончил 92-ю школу и одновременно Челябинский аэроклуб. За свою карьеру он освоил более 60 типов летательных аппаратов. В Жуковском установил 18 мировых рекордов и налетал около 8000 часов. Удостоен звания заслуженный летчик-испытатель СССР и Герой Российской Федерации. В центре Челябинска спилят более километра старых дорожных заборов. В городе уже начали убирать ограждения, которые признали нецелесообразными. Работы проходят по поручению мэра Алексея Ложкина. Первые 680 метров заборов уже демонтировали возле ТРК «Родник». В ближайшее время работы продолжатся на улицах Свободы, Красной, Степана Разина, Труда, Коммуны, Худякова, Володарского, Энгельса и Сони Кривой. Также подрядчик восстановит благоустройство, которое было нарушено при демонтаже. И о погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный. Порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла. Завтра днем плюс 23. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Весевые эгоиста на Радио 100. Челябинске 16 часов 44 минуты. Друзья, напоминаю о том, что сегодня весь день у нас звучит рубрика «Артефакты» в эфире, и в ней мы рассказываем вам о шикарнейшем мероприятии, которое уже не первый год проходит в Челябинске. Это музыкальный фестиваль «Курчатов Фест». В этот раз он состоится 9 и 10 июля. Много классической музыки, приглашенные гости, особенная атмосфера. Обо всем этом подробнее в рубрике, которая прозвучит очень скоро у нас в эфире. Ну а пока музыка. Криса Дебурга услышим через несколько минут. Tender Hands, а прямо сейчас Crowded House, Bad Times, Good.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В рамках фестиваля классической музыки «Курчатов Фест» вновь заработает «Курчатов Лаб» – лаборатория, где музыка становится экспериментом, а наука обретает голос. В этом году проект меняет фокус. Если в прошлом году композиторы создавали партитуры на стыке звука и знания, то теперь молодые дирижеры со всей страны окажутся за пультом лицом к лицу с оркестром. Интерактивные открытые репетиции превратят зрителей в соучастников творческого процесса. Вы увидите, как рождается музыка 21 века от первой идеи до живого звучания. Это шанс оказаться внутри оркестра и почувствовать, как рождается магия современной академической музыки. С 14 по 17 сентября приходите слушать, смотреть и удивляться. Будет интеллектуально, дерзко и по-новому.
0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «100 FM».

0: All Saints, Pure Shoes на Радио 100. Почти 5 вечера в Челябинске. Далее рубрика Люкс Тайм, в которой Кэти Милуа, It's Only Pain. А новый час уже по традиции начнем с новостей. О том, что происходит в мире, вам расскажет Антон Образцов.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Несколько десятков детских садов и лагерей временного пребывания не работают в городе Первоуральске Свердловской области из-за перебоев с водоснабжением, возникших после сильных дождей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Решение принято исключительно в целях соблюдения санитарных норм, отмечается в сообщении. Минувший понедельник в Свердловской области прошли сильные дожди. По данным мэрии Первоуральска, это спровоцировало подтопление в районе станции первого подъема Верхнешайтанского водохранилища. В результате подачу холодной воды ограничили в домах 7,5 тысяч жителей города. В Первоуральске ввели режим чрезвычайной ситуации. Банк России опубликовал резюме на обсуждение ключевой ставки по итогам заседания 19 июня. Регулятор констатировал, что проинфляционные риски сократили пространство для смягчения денежно-кредитной политики. Для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе, указано в документе. Совет Федерации одобрил закон, согласно которому с 1 сентября семьи с двумя и более детьми смогут брать ипотечные каникулы. Сейчас при их предоставлении учитывается снижение доходов более чем на 20%. Новый закон позволяет не принимать во внимание этот критерий. Ипотечные каникулы будут действовать максимум до достижения ребенком 1,5 лет или в течение 1,5 лет с момента усыновления удочерения. Проценты по основному долгу начнут начисляться с 7-го месяца каникул. Выплачивать их нужно будет после окончания льготного периода. Россияне пропустят юниорский молодежный чемпионат мира по гребному слалому в Польше из-за проблем с получением виз. Об этом РИА Новости рассказал главный тренер сборной Максим Образцов. Он отметил, что российским спортсменам попытались сделать въездные визы, запросив приглашение у немцев, венгров и словенцев. Но они не дали такие приглашения, а документы предполагали только въезд в их страну, пояснил главный тренер. Мировое первенство по гребному слалому проходит в польском Кракове с 30 июня по 5 июля. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, гроза.

0: Там ветер северо-восточный, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 12 градусов тепла. Завтра днем плюс 23. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Ultrain Quartet, Moves Like Jagger. Это была рубрика «Кавер Виль» на Радио 100. Челябинске 17 часов и 16 минут. Ну что, друзья, на этой неделе мы вам презентуем новый альбом Эмина, который называется «Maybe Tomorrow». Исполнитель собрал в нем любимые композиции. Это каверы в его исполнении, и некоторые из них он поет совместно с их создателями. Прямо сейчас мы услышим очередную композицию из его альбома. Это будет песня «Right Here Dating», которую он исполнил вместе с Ричардом Марксом.
1: Новый день, новая музыка на Радио 100.
0: I mean, maybe tomorrow. Продолжаем знакомство с новым альбомом Эмина «Maybe Tomorrow». В нем 12 композиций. Это каверы на любимые песни исполнителя. «Right Here Waiting» Эмин записал в дуэте с автором композиции Ричардом Марксом. «Right Here Waiting» – самый продаваемый сингл Маркса. Он получил платиновую сертификацию в Америке – 1 миллион копий. Композицию музыкант написал своей возлюбленной, когда был на гастролях, и они не виделись несколько месяцев. Он считал ее сугубо личной и не для публичного опубликования. Но его друзья настаивали, чтобы он ее обязательно записал и выпустил. В результате «Right Here Waiting» заняла первое место в хит-парадах Америки, Канады, Ирландии, Польши, Австралии, Японии и Новой Зеландии и второе место в Великобритании, а также входила в топ-10 во многих странах Европы. Эмин, «Right Here Waiting».
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: 9 и 10 июля Челябинск вновь наполнится звуками

0: высокой музыки. Фестиваль «Курчатов Фест» соберет поклонников классики в столице Южного Урала. Проект, стартовавший в 2023 году, уже стал доброй традицией и настоящей визитной карточкой региона. В этом году «Курчатов Фест» пройдет под эгидой культурной столицы 2027, что придает ему особое значение и открывает новые горизонты для его дальнейшего развития. В течение 2 дней зрителей ждут выступления ярчайших звезд музыкальной и театральной сцены. Гостями фестиваля станут Евгений Миронов и Александр Урсуляк, Ольга Перетядько и Иван Гангазов. Фестиваль доказывает, классика не стареет, она звучит современно и объединяет поколения. Приходите слушать, вдохновляться и чувствовать. Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100». 100 FM.

0: Элен Эриас, Running на радио 100 в Челябинске, 17:36. Друзья, скоро в эфире будет рубрика «Дома хорошо». Она о дизайне наших интерьеров. Каждую неделю к нам в гости приходит Марина Кутепова, дизайнер, и рассказывает, что сейчас в тренде. На этой неделе поговорим о том, как лучше располагать люстру в наших квартирах и какие виды люстр стоит выбирать в 2026 году. Обо всем этом услышите через несколько минут. Ну а прямо сейчас музыкальная рубрика «Summertime», в которой Маделин Перу «The Summer Wind» — «Летний ветер».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить с вами о том, что делать с люстрами в современном интерьере. Раньше люстры использовались в интерьерах, символизируя роскошь. Она висела, как правило, в центре пространства, показывая высоту потолков. Но большинство квартир и домов в современном мире имеют не самые высокие потолки. Люстра под потолком, как правило, небольшого размера, усугубляет пропорции и дает неуютное освещение. Именно поэтому в большинстве случаев мы сейчас видим встроенный свет. Но если все-таки мы любим люстры, что же с ними делать в таких пространствах? Вот несколько прекрасных возможностей, когда мы можем повесить люстру, не испортив интерьер. Первое. Повесить люстру над столом, при этом опустить нижний край достаточно низко. 1,40 м или 1,60 м от пола. Это выглядит очень эффектно и дает ощущение более высоких потолков. При этом низко висящая люстра не слепит сидящему за столом и заливает светом всю столешницу. Второе место, где мы можем позволить себе люстру, это изножье кровати. Пространство, в котором мы никогда не ходим, и поэтому оно дает возможность повесить люстру достаточно низко. Светильник в этом месте будет смотреться уютно и красиво. Важно отметить, что когда монтируют светильники, мебель еще не стоит. И всегда кажется, что люстра висит слишком низко, из-за того, что пространство пустое. Но поверьте, в финальной версии это будет смотреться потрясающе. Третий вариант, где мы можем использовать такой светильник – прихожая или санузел. Очень эффектно выглядит небольшая люстра в таких помещениях. А вот в пространстве гостиной при низком потолке я бы не стала вешать люстру вообще, по центру ни в коем случае. Поэтому важно найти те зоны, в которых можно опустить подвесные светильники и люстры ниже. Но если у вас высокие потолки, вешайте люстры смело, где хотите. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Like Ideas, That's a Woman Without a Man на Радио 100. Почти 6 вечера в Челябинске. Далее слушаем рубрику «Люкс Тайм», в которой джаз амур. А следующий час начнется с новостей о том, что происходит в регионе, расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Брестцов. В день ветеранов боевых действий в Челябинске возложили цветы на Аллее Славы. Торжественная церемония прошла у мемориала «Защитники Отечества». В ней приняли участие губернатор Алексей Текслер и участники программы «Герои Южного Урала». Собравшиеся почтили минуты молчания память всех, кто погиб в ходе боевых действий в России и за ее пределами. Влияние малоподвижного циклона на погоду в Челябинской области пока не ослабевает. В четверг, 2 июля, почти повсеместно пройдут дожди и вернутся грозы, сообщили в областном гидрометцентре. Ветер также будет усиливаться до 12 метров в секунду. Предварительно осадки ожидаются на Южном Урале и в предстоящие выходные. Однако они будут носить локальный характер. Лидер «Трактора» Виталий Кравцов пропустит старт сезона в континентальной хоккейной лиге из-за травмы. Он перенес операцию на ахилловом сухожилии, сообщил генеральный директор «Черно-белых» Иван Савин. Ориентировочный срок возвращения – ноябрь-декабрь. Травма случилась на индивидуальной тренировке. Операция прошла успешно, форвард восстанавливается по расписанному плану. В клубе рассчитывают на оптимистичный сценарий. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла. Завтра днем плюс 23. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Жасмин Томпсон «Already There» на Радио 100. Челябинске 18 часов и 13 минут. Ну что, друзья, очередной рабочий день завершен. Экватор недели преодолели, завтра четверг, а там и до выходных рукой подать, с чем я вас и поздравляю. Надеюсь, что коротать рабочие будни вам помогает музыка высшей пробы, поэтому не забывайте про Радио 100, настраивайтесь на волну 100 почаще. Ну и продолжаем наш музыкальный вечер в мировом бестселлере «The Everly Brothers». Прозвучат «Crying in the Rain», а в Кавервилле сейчас «Amazonics Rehab».
1: Кавервилл на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

Nord Solar Power на радио Стоун. Что ж, друзья, сила и солнце сегодня у нас, конечно, слабовато. Солнца маловато, в основном тучи, но зато и дождь, который нам прогнозировали синоптики, пока не пошел. Это уже хорошая новость. Пока его нет, можно прогуляться после работы и подышать свежим воздухом, конечно же, при этом слушая музыку высшей пробы. Скоро у нас Селин Дион будет звучать в эфире «I Surrender», а прямо сейчас Джордж Майкл «Faith».

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В этом году уникальный творческий проект «Курчатов-фест» вновь соберет поклонников классической музыки. 9 июля на сцене фестиваля состоится долгожданная премьера музыкально-литературной композиции «Сон в летнюю ночь», созданной по мотивам знаменитой комедии Уильяма Шекспира. Режиссер проекта Марина Брусникина. В главных ролях блистательные звезды российской сцены Евгений Миронов и Александра Урсуляк. Полноценным участником театрально-концертного действа будет Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Алексея Рубина. Музыканты исполнят произведения немецкого композитора Феликса Мендельсона. Станьте свидетелем рождения шекспировской магии на сцене. Приходите на Курчатов-фест 9 июля.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Лана Дель Рей, Young and Beautiful, на волне Стон. Что же, прекрасное название композиции, молоды и прекрасны. Замечательное настроение, я думаю, что соответствующая эта песня вам подарила. Ну а мы завершаем очередной музыкальный час. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь. Благодарю за хороший день. Надеюсь, вам также было приятно и комфортно находиться на волне стоп. Услышимся завтра. А пока Кэти Милуа будет звучать в рубрике «Люкс Тайм». It's all in my head.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
4: «Неужели дом построил?»
3: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
4: «Где, говоришь?»
3: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» «О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф».
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В областной столице запустили обучение для муниципальных депутатов. Первый семинар уже состоялся. Он собрал народных избранников Челябинска и Копейска. К работе привлекли федеральных экспертов и парламентариев. Первый блок посвятили роли народного избранника как связующего звена между властью и людьми. Впереди еще 8 встреч, которые пройдут в разных городах области. В июне обучение уже прошли победители предварительного голосования и руководители избирательных штабов. В поселке Западный открывается детский сад и Белый хутор. С 6 июля учреждение по улице Береговая, 11, начнет принимать детей. Новый детский сад, долгожданный для жителей объект, реализация проекта находилась на контроле правительства Челябинской области. Здание детского сада рассчитано на 278 мест. В нем предусмотрено две группы для детей раннего возраста и 10 групп для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. Автобус номер 50 перешел на регулируемый тариф и изменил трассу движения. С 1 июля маршрут перенесен с проспекта Ленина на первой пятилетке труда Российскую братьев Кашириных. На северо-западе вместо Петра Столыпина трасса движения проходит по Новоградскому проспекту до Пригородного, сообщает организатор перевозок. Для поездок с северо-востока на проспект Ленина горожанам рекомендуют пользоваться автобусом номер 4. С северо-запада на Ленина автобусами на номер 2 и 64, на участке от Петра Столыпина до Чечерина 71-м автобусом. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. С прояснением ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, завтра днем плюс 23. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: 10 июля площадь у памятника Курчатову вновь наполнится звуками высокой музыки. «Курчатов-фест» ждет поклонников оперного искусства. На сцену выйдут звезды мировой оперы. Прима Ольга Перетятько и тенор Иван Гангазов, чьи голоса звучат на лучших сценах мира. Аккомпанировать им будет Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением маэстро Алексея Рубина. В программе арии и дуэты из бессмертных опер «Кармен», «Турандот», «Богема», «Риголетто» и другие шедевры, где каждый аккорд пронизывает душу. Голоса солистов и мощь оркестра создадут магию, которая останется в памяти надолго. Приходите 10 июля, чтобы стать частью этого грандиозного музыкального действа под открытым небом.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Новый день, новая музыка на Радио 100.
1: I mean, maybe tomorrow.
2: Всю неделю на Радио 100 звучат композиции из нового альбома Эмина «Maybe Tomorrow». «A Song for You» — это песня, которая была написана рок-певцом Леоном Расселом в 70-е годы. При исполнении песни Рассел поет и играет на фортепиано. Песня считается американской классикой. Ее исполнили более 200 артистов в разных музыкальных жанрах. Например, версия Рэя Чарльза принесла ему Грэмми, а Зал славы Грэмми в 2018 году добавил эту композицию в список лучших. Сегодня услышим «A Song for You» в исполнении Эмина. Эмин. A song for you.
0: Радио 100.

Люкс Тайм на радио 100. It was fascinating.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В России выработан и согласован комплекс дополнительных мер по противодействию незаконным финансовым операциям с криптовалютами. Об этом сообщили в Кремле. Одобрены предложения по совершенствованию практики выявления, расследования и предупреждения преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Федеральным государственным органам даны поручения, рекомендации по организации взаимодействия и подготовке предложений по изменению законодательства. США рассматривают возможность сокращения своего военного присутствия в Саудовской Аравии на фоне разногласий с королевством вокруг конфликта в Иране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal. Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива выступали за дипломатическое решение конфликта с Ираном и предупреждали о возможных негативных последствиях попытки свержения властей в Иране. Разногласия США и Саудовской Аравии возникли на фоне американской операции «Проект Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива, который был закрыт Ираном в начале конфликта. Выборы в новый парламент Казахстана, Курултай, пройдут 23 августа. Это следует из текста указа президента республики Касым-Жомарт Токаева. Курултай, высший представительный орган Казахстана, осуществляющий законодательную власть, будет избираться впервые. До этого действовал двухпалатный парламент, состоявший из мажилиса и сената, который прекратил полномочия с вступлением в силу 1 июля новой конституции. В России самозанятые смогут получить первые выплаты по больничным листам в августе. Программа добровольного страхования самозанятых стартовала в январе. Выплаты по больничному листу можно получить спустя 6 месяцев после внесения годового взноса либо непрерывного перечисления ежемесячных взносов. Размер выплат определяется выбранной страховой суммой – 35 тысяч или 50 тысяч рублей. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, порывы до 10 метров в секунду, температура воздуха в ночные часы 12 градусов тепла. Завтра днем плюс 23. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс тайм.

cognitif. Passifleur. Chaudement et calmement.

0: Ігровой бестселлер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс-тайм.

つまでも。

0: This while she keeps her mascara on.
1: Кавервилл на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Радио 100. Радио 100. 100 FM.
1: Va-t'en, ouais. Va-t'en, c'est mieux comme ça.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.